0: Нова Коледа.
1: Christmas Diamond, Варка.
0: Joyo Noel.
2: Hello, Christina.
0: Buon Natale.
3: С Новым годом.
1: Feliz Navidad.
3: Весёлых свят.
4: Merry Christmas.
5: Merry Christmas from Like Radio.